груди. Чакр чехна арбарн жат арпату нихан жехе. Руп ранг ар рек пек ко кехна сакат кехе. Чал мурт анбао пракас ам тож кехе жай кот индр индраан сах сахан гниджай трипаван мхип Сор нар асор нет нет бантран кахат то сарб нам катха каван карм нам барнут сумат мук учре састр хат Пинг гирн чад жай, анд лакхай бадру сунай.